0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, сябры, не только можно уперто рухаться, но еще и вверх подскокивать. Нам пропоновали «Ван Хален Джамп», а на дворе зараз такое, что...

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: В столице 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко до конца года планує Сибакова оцінити розвиття айчинного електротранспорту, заявив керівник адміністрації президента Дмитрий Крутой. Програма предугледжує наведування буйних промислових витворчостей, поширення використання потенціалу білоруської атомної електростанції і нарощування експортних поставок техніки на російський ринок. У Беларусі почалася масовая вакцинация супраць грипу. До конца осени медики планують прищепить каля 1 200 000 человек. Для зручности громадян будет використовываться выездный формат, який дозволить проводить вакцинацию непосредственно на предприемствах. Профілактичная акция по попередженню аварий з уделом пешеходу і велосипедистов проходить у Мінску по 8 кастрычника. Особливая увага на правил використання сродка у персональной мобильности, рассказал начальник отдела агитации и пропаганды Держаутоинспекции Минска Артем Няхай.
2: Напоминаем, перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Обращаем внимание, что водителям средства персональной мобильности запрещается перевозить пассажиров, а также не достигнув 14-летнего возраста, управлять средством персональной мобильности в нежилых зон без сопровождения совершеннолетних лиц. Родителям необходимо напомнить юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и правилах использования велосипедов и средств персональной мобильности.
1: Зараз 10 тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворе. Местами по полночной полове невеликие дожди. Температура по ветру плюс 13-19. У областных центрах у день чекается у Витебску 13-15 тепла, у Гродни и Могилеве 14-16, у Бресте 16-18, у Гомеле плюс 17-19. У столицы 13-15 градусов без истотных опадков.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, слушайте, сябры, тут Бон Джови нам спевал «You give love a bad name». Ну, якое имя «Не давай каханню», а нечто я лишу с тягом часу, доведаешься, как было, ну, соправдным. Вот спочатку...
2: Это серьезное. Мне ж думала, подняла. Так, час. Часом мы расчаровываемся, часом наоборот. Упевниваемся у тем, что все было правильно. До речи, планетные аспекты, які на этом тыдні у нас там зверху, яны кажуть, что все правильно. Вы сумніваєтеся дарма.
1: Так, сябры, головное, кахання не чакать, знайсці. А ось, что можно почакать, гэта, напрыклад,

0: сегодня. Ну а далее «Сапраўдны ураган», группа «Мегамозг», 21 листопада везе в Минск, абсолютно новый гук и новую моц. Ну и финишуем на листопад «Прыгожий гучно», суббота 28-го. Легендарный российский металлгурт «The Korea» зладить незабывное шоу, ну а подтримая его белорусский коллектив «Saintless». Сябры, дверь клуба отчиняется в 18.00, ну а все рубилово начинается ровно у 19.00. И ведаете, где это все будет отбываться, коли не ведаете, зараз расскажем все концерты на пляцовце 375 Place. Ну и радио столица разом с вами в самом центре, подея генеральный информационный партнер. До речи, будут подарунки, ну и приемные сюрпризы еще. Сочите за нашими анонсами. Ну а зараз, сябры, давайте для тех, кто за рулем, у нас будет корыстная информация.
1: Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем.
0: Ева, как часто ты бываешь у национальном аэропорте Минск?
3: Редко.
0: Редко.
3: Снова мову отняла. Да что ж такое? Вельми редко.
0: Ну, а лишь час от часу ты крестаешься, так?
3: Да не.
0: Николи не было?
3: Не, бывало.
0: Слухай, а чому, ты ведаешь, чому это у тебя редко отбывается? Потому что на данный момент у тебя нема автомобиля. Ну, а коли он у тебя з'явится? Слухай, тебе потребуется эта информация, ну, на вогул для всех сябры, кто крестается авто, и парковку, ну, не ведая, где там знаешь, в национальном аэропорте, ти крестается парковка, сябры, тут наоборот, так само есть информация, умовы некоторые изменяются. Змянилися, про что размова. С 1 кастрычника змянилися тарифы на бронирование места для парковки в национальном аэропорте Минск праз додаток оплати. Стандартный тариф складает 40 белорусских рублей, оплачивается праз разово при кожным бронировании. Для крестальников с послугой премиум кошт нижейшие 20 белорусских рублей. Кошт самой парковки в зоне R1, где продвижено 173 месяца, залежит от перейду и фиксуется при оплате. С 1 кастрычника по 23 снежня 25 рублей за сутки. С 24 снежня по 10 студня 2027 30 рублей за сутки. Святочный новогодний тариф с 11 студня по 30 красовика 2027 года 25 рублей. Ну, видовочно так само за сутки. Минимальный термин бронирования складывает 1 сутки. При этом неполные сутки захования автомобиля округляются до полных. Вот такая информация. Сябры, майте это на увазе.
3: Там все строго.
0: Вельми.
3: Памятайте, улетку была такая ситуация, что шмат кто корыстался послугами аэропорта Минского.
0: Так, было
3: отповедно,
0: такое.
3: Там были специальные правила. Так, вот тут, что не сезон, то новые правила. Но коли ведаешь правила, тебе легче становится. Навод, коли не скорыстаешься ими, все равно ты маешь некую информацию.
0: Сябры, но у нас пока что еще все летний сезон на хвале радио столица протягивается. Новый у нас еще, коли там, у студени. Так.
3: Кто-кто?
0: Новый сезон на столице. У нас
3: будет радио сезон.
0: Так.
3: Новый год, и мы такие новенькие.
0: Вот. Тому, сябры, у нас еще правила сёлетние. Яны дзейнічаюць у эфиры, например, у этой гадзіне. У нас часопысы чакаюцца, пінадзён наших назбіраюцца, роковые думачкі. В хуткім часе мы будем так само в эфиры агучваць. Але ж яны з'явіліся у выгляде кружочка подказки у телеграм-канале радио столицы. Зазірніце, в хуткім часе вернемся, будем рабіць як раз-таки подказки. Ну а зараз Зандры. У нас композиции «No Time to Live Forever».

0: мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, видите, сябры, тут такие коллективы невидовочные на конт этих кля сценичных справ, там, про готели и так далее. У них все навод с назвы, может, было починаться. Так, али звернуть на эту вагу, одразу ось становится неяк напружено, что это за хлопцы, соправданы такие рок-н-ролльщики и так далее, и так далее. Ну, яны могли бы выконывать нечто у стиле шансон. А лишь яны вырашили робить соправный рок. Про что тут мы на вогу кажем, зараз будем тлумачить. Даже сябры, это наши роковые думашки, гульнязи вам потребны по подказках. И оно у нас розные. И у телеграм-канале «Радио Столица» есть кружочек с подказками, и в эфире мы их огучим про гурт и про музычную композицию. Вам требуется догадаться, что за гурт, что за песня, буду звучать на проконце годины. И когда вы догадываетесь, в якости проможца, слухаете разом с усими. У вас такие VIP-статус, так? Подписка плюс, так званая.
2: Можно с нами коммуникацию тримать для VIP-ов и не только. В нашем телеграме туды правильные отказы досылать под постом с подказкой. Она з'явилась. Альбо на номер досылать 996-7002 и код 33. Это мы отказываем VIP-персонам на VIP-поведомлении.
1: Так вот, сябры, назва группы не имеет глубокого криминального подтексту. Музыканты долго не могли придумать имя, перебирали варианты и спынились на этом. Просто потому, что и оно добра гучала і запаміналася. Калектыў утварыўся ў 2012 годзе ў прыбярэжным мястэчку Саутэнд-он-Сі, графства Эсэкс, Вялікабрытанія. Школьныя сябры стаялі ля вытокаў праекта. Унікальны і магутны вакальны дыяпазон фронтмена часта прымушае крытыкаў і фанатаў параўноўваць групу з легендарнымі Мьюз. Самі музыканты прызнаюць гэты ўплыў, але імкнуцца развіваць уласнае гучанне. Вось так. Гэта што тычыцца гурта. Магчыма, падказачка з нашага тэлеграм-канала вам дасць шмат чаго, у сэнсе, каб вы здагадаліся, што за песня такая. Калі не, дачакайцеся ў эфір, мы таксама яшчэ дадатковую інфармацыю будзем агучваць. Ну, а хуткім часе вернемся, чаму таму што пена дзён наш назбіраецца. Што ў нас сёння, якая тэма?
2: Удыхаем-выдыхаем.
1: Гэта вельмі актуальна. Ну, а зараз, сябры, дыхаем разам з Fall Out Boy і кампазіцыяй «Where did the party go?»

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки. Давайте еще подказочку про музычную композицию. Каб вы сдогадались на 100%, какие варианты отказа треба нам досылать у телеграм-канал Радио Столица. Каб стать пераможцем и в этом статусе, в статусе VIP-слухача, в этом выпадку слухать правильный отказ. Так вот, назва композиции «Слайд столицы» одной из европейских краин.
2: Ага.
1: Будем указать, якую?
2: Там просто такая ситуация, там бывает, такая что люди ситуация. Называют вось так,
1: ага.
2: А некоторые еще по-нейшему называют.
1: Ну так, по-нейшему на литру Г.
2: Так. Так.
1: А
2: зараз на литру Н.
1: Н. Вось так. Ну, будем такие подказки давать, как бы уже не все видовочно было. В эту столицу музыканты часто ездили с концертами еще с часов юнацтва, когда яны только починали гастролировать. По слову гитариста, поездки у этот город на машине из Лондона займали всего около 6 годин. Сябры, ну можно подлечить, в какую столицу европейскую из Лондона можно за 6 годин приехать.
2: Ага, и там еще нечто с тюльпанами. Шмат там тюльпанов.
1: Ну, ты видишь, там шмат разных историй можно у этой столицы набыть себе на разный вкус. И вот этот город, это подорожье, это концерты, и они стали важной часткой раннего турового цикла этой команды. Сябры, что это за гурт такие, кто это хлопцы, и что за музычная композиция, которая связана с одной из европейских столиц? Ласка, напишите в ваших отказах, досылайте у телеграм-канал Радио Столиц, там поглядите этот кружочек подкастка, может, я еще вам эта информация допоможет. Альбо на наш особистый номер.
2: Для VIP-переписок 996-7002 и код 33.
1: В худким часе вернемся с часовкусами.

0: часопусы.
1: Мои дорогие интуиты, ну давайте поспробуем.
2: Ну,
1: поспробуем.
2: Давайте.
1: Ти не забылися вы за выходные, что такое отшукать правильный новинный заголовок у наших часопусах? А их будет усяго два. Один придумала я, другие сапраўдны. Вось які сапраўдны. Треба здогадаться вам. Давайте читать, спробовать их и так далее. Первый вариант. Зломысники скрали больше за сотню флаконов парфумы. Водор. Водор у сегодняшних часопусов и он есть. И другий вариант. Зломысника удалось знайсти по водор и парфумы. Осяклися. Пролили, махчыма, нешта, альбо разбили, альбо просто вырашили прыгоженькими выйсти.
2: Это план был идеальный до того момента, покуль ён не пачаў здійсняцца.
1: Покуль так? Не прайшлі насмарки.
2: Так.
1: Так, у людей все стало отчувально.
2: Я сегодня буду за другие варианты. Злоумысника удалось знайсти по водоры парфумы.
1: Ой, памятаете, как были эти мокрые бандиты?
2: Так.
1: Тут прикладно нешта подобное. Махчыма, яны рабили, здійсняли гэтыя свае некія... Ну, не ведаю, как это правильно сказать.
2: Слухай, махчыма, это такая история, як у Зюськінта, только вот с таким детективным подтекстом.
1: Махчыма, ну вот крадешь, так?
2: Ну,
1: здійснили,
2: да.
1: И потом пшк-пшк, и пошли.
2: Ну, все.
1: А потом блытали у всех. Ну, ладно, Вася, я зразумела, ты выбрал другий вариант. Запытаемся у доброго интуита нашей Светланы.
2: Светлана кажет, что первый вариант. Тут зломысники, которые скрали больше за сотню флаконов парфума, это могло сдариться. Ну, потому что другий вариант, ну, это такие, ну, больше киношные, как кажут, так? Ну, вот такая...
1: Ну, повыдумляете что-нибудь. Вот так фантазия у человека, так? Я скажу так, пахнет перемогой. Докладно, хтось, покольки разные варианты, хтось именовито выбрал
2: тут 50
1: правильно.
2: 50 на 50.
1: Ой, вот наши слухачи один, я бачу, досылают. Угу. Потребляют, конечно, больше первый вариант. Сотня флаконов парфумы зникла по сродках зломысников. А это ведаете? Правильно. Вот так, не чакал ты, Вася?
2: Не чакал.
1: Не пахне сегодня именовито тут с перемогой твоей у часопсах,
2: так.
1: А там вось пахне. А еще это здарылось у ведомым таким арт-простора, простора там, где продается косметика, ведомая, не будем называть,
2: да.
1: Не будем называть этой назвы. Одним словом, просто хлопцы пришли, поклали у заплечники и вышли.
2: Вот
1: хочешь нечто сховать, вот поставь на самое видовочное место. Хочешь нечто такое зарабить, учинить, просто возьми, поклади у заплечник, да иди, и вот зараз все будут тебе шукать тебе будут, и потом рассказывать на радость столице.
2: Так, дрэнных парад мы не даем, вот схемы гэтыя мы вам не рекомендуем рабіць. Мы просто означаем, что такое здарылася у гэтым жыцці.
1: А что такое здарылася? Калі б я мела альтернатыўнае жыццё, я бы стала бандыткай. Конечно, я бы так само такое бы рабіла. И под песни, и под рок-н-ролльные песни просто мы бы выходили, и все бы у нас было.
2: Ну и слухай, не дзесьці в альтернатыўнай гэтай реальности мы по новой программе «Час опусы» огучили некий такой заголовочек, и, махчима, ты была бы героиня.
1: Я была бы под подкрытием. Так, все, Вася, я нечто не могу.
2: По той бок микрофона. Сябры, но у нас засталося... Да, рыжи, вы скорее такая тема у нас пошла. Чому я еще?
1: Злочинство.
2: Злочинство, Ева. Это не здарма, она кажа. Это все такие отголосочки наших роковых думачек. Чому? Тому, что коллектив Nothing But The Chiefs у нас сегодня. Nothing But Chiefs. Это назва коллектива, про який вам треба було здогадатися. Ну, а музична композиція, яку ми зараз послухаємо, називається «Амстердам». І про все гэта ми робили подказки. Все, у гэта понеділок у раніцу развітуємося. Вам великий усім дякую за початок тидня. Сябры, почуємося завтра у раніцу. Гэта буде інша історія, але ж з тими самими веселими тварами. Ну, а покуль.

0: Радио «Столица».
1: В столице 10:01. В студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко повиншавал президента Таджикистана с днем народжения. Кіраўнік державы подкреслил высокое значение шматгадовых сябруства поміж лидерами и выказал упэўненасць, что братерские сувязі поміж двумя народами будут стрывала умацоўвацца у будучыні. Податки на нерухомость, земельный и транспортный необходимо оплатить физическим особам не позднее за 16 листопада, нагадали у Министерства по податках и сборах. Подмаемостные выплаты подпадают квартиры, дачи, приватные дамы, гаражи и машиноместцы. Транспортным сбором обкладаются все зарегистрованные автомобили за выключением машин, выпущенных до 1992 года. Рух транспорту каля Мінскай арэны будзе ускладнены сёння з 5 гадзін вечара, заявілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Прагназуюцца заторы на праспекце Пераможцаў, вуліцах Нарачанскай і Цемеразева. Для зручнасці кіроўцаў на вуліцы Цемеразева арганізуюць дадатковыя месцы для часовай стаянкі аўтамабіляў. Картина уродженца Витебска Марка Шагала «Сяляне» сошла с молотка больше, как за 6 миллионов 300 тысяч долларов. Знакомитый майстер написал этот твор под час проживания на паудневом усходе Франции. За апошние 8 годов кошт полотна вырос больше, как на 4 миллионы. Зараз 10 тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси облачно с прояснениями. Месяцами по полночной половине великие дожди. Температура ветра плюс 13-19. В областных центрах у Витебску плюс 13-15, у Гродні-Могилеве 14-16 тепла, у Бресте 16-18, у Гомелі 17-19. У столице плюс 13-15 без істотних опадков.

0: Реклама на радио «Столица». Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка. Бай.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Радио «Столица».
1: Столица 11.1. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Больше за 100 повідомлень об звонках телефонных аферистов поступило в милицию за минулые сутки. По информации Министерства внутренних справ, правоохранники зарегистрировали 6 киберзлочинств. Для спынения махлярских операций специалисты ведомства заблокировали 11 замежных платежных реквизитов и затримали 2 курьеров. Обмежование и строгие забороны на наведывание лесов введены практически по всей территории Беларуси из-за высокой пожарной небезопасности. Одним открытым регионом остается Мядельский район. Наибольш складанная ситуация фиксуется у Гомельской области. Новый порядок выкористания видеорегистратора контролерами на транспорте начал действовать в Беларуси. Постанова Министерства транспорта и коммуникации ввела обязательное информирование пассажиров об введении сдымки при проверке проездных документов. Республиканский конкурс читальников стартовал в Беларуси в межах проекта по подтримке талановитой молоди. Творчий марафон протягнется по 21 листопада. Для удела организаторы запросили представников установ эдукации и культуры во возрасте от 11 до 25 годов. Зараз 11 градусов, по данных Белгидромета, сегодня у Беларуси в облачно с прояснениями. Местами по полночной полове невеликие дожди. Температура по ветру плюс 13-19. В областных центрах у Витебску 13-15 тепла, у Гродни и Могилеве 14-16, у Бресте 16-18, у Гомеле 17-19. У столицы плюс 13-15 без остатных опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Понеделок, 5 кастрычника. Привитание усім слухачам радио «Столица». Наш эфир протягивает шоу «Ну и денек». С вами ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Светлана Антонова. Все самое лепшее начинается с понеделка. Вось мне у приватности так подается. Кастрычник протягивает нас еще радовать с таким добрым, сприяльным надворьем. Новый працовный тыдень. Ну и тому будем отрымливать осолоду от цікавых рок-фактов, от цудовной рок-музыки и от выдатной компании. Нашей разом с вами. Долучайтесь до эфиру сябры. Говорить сегодня будем про медицину, тому, что незвычайное свято – Международный день врача. И оказывается, сувязь помеж рок-музыкой и медициной на здивленне моцная. Сярод легенд рока и панка немало тых, кто мае вышэйшую медицинскую ці каля медицинскую адукацию. Кто абараніў навуковыя ступені або працаваў у системе аховы здароўя до того, як пачаў збіраць стадыёны. Як заўсёды, наша комунікація будзе ажыццяўляцца ў телеграм-канале «Радио Сталіца» або па нумары плюс 375 33 996 7 7002.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко становча успрынял недавнее рашение о будаўніцтве высокохуткасной чыгуначной магистрали от Москвы до Минска. Об этом президента заявил на сустрэчы со старшиней российского банка ПСБ Петром Фрадковым. Кіраўнік державы подкрэсліў высокую цікавасць грамадзян да гэтага транспортного проекта.
2: Последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе, и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговору о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать.
1: Беларусь нарастила объемы международного гандлю за 8 месяцев этого года, поведомили у Национальном статистическом комитете. Специалисты зафиксовали рост агульного товарообороту Украины на 21%. При этом продаж айчынных товаров за мяжу повялічыўся больше на 22%. Прайсці водительскую медкомиссию в Минску можно будет яшчэ у 4 городских поликлиниках. Новый парадок пачне дзейнічаць сярэдзіны кастрычніка. Зараз у столице гэтую паслугу представляюць 10 медицинских установ, однако рашэнне Министерства аховы здоровья дозволить переразмеркаваць поток пациентов и открыть новые комиссии у кастрычніцкім, московскім, советскім и фрунзенскім районах. Зараз 13 тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается воблачное с прояснениями надворье. Пераважно без опадков. У ночные и ранешние годины у особных районах порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 8-12, у день 13-19. В областных центрах завтра у день чакается. У Витебского 16-18 тепла. У Гродни, Могилеве и Гумеле 18-20, у Бресте плюс 20-22. У столицы у ночи 9-11, у день 16-18. Тепла без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, нам застается с вами только по 200 выники сегодняшнего эфира. Мы говорили про рок-выканавцев и их дочинение до медицины, как праца у медустановых отбилась у творчести знакомитых рокеров. 5 историй вам пропоновали, все цікавые, все незвычайные. Вот навод я для себе некоторые факты у першиню открыла и доведалась. И что отрымалось? На гэты момент непосредственно третий рок-факт про терапевта Тома Араю, сертификован спецыялиста, набирая наибольшую колькасть ваших голосов. И то, что вот его праца у больницы, допомога пациентам с тяжкими захворваниями дыхальных шляхов и часом у отделения неоткладной допомоги непосредственно поуплывали на то, что музыкант назбирал гроши, и эти самые гроши частково яны пошли на финансирование запису дебютного альбома гурта «Slayer». Дякую всім, хто 2 гадзінкі гэтыя бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Святлана Антонова. Усім добрага дня, лёгкага панядзелка. Ну і, канешне, сілы, энергіі на ўвесь працоўны тыдзень. Будзьце разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Российский банк ПСБ готовы развивать продукционное супрацовничество с Беларусью. Об этом заявил старшиня финансовой установы на встрече с президентом Александром Лукашенком. Петр Фрадко особенно отзначил эффективность межбанковского взаимодействия.
2: Александр Григорьевич, спасибо вам огромное. Спасибо за возможность сегодня встретиться. Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси, является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. И мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
1: На надомную занятость в Беларуси пропадает 1,4% от усіх працующих громадян. Белстат огучил выники минулого года и вызначил агульную колькость таких супрацовников у 56 300 человек. Три четверти от этой колькости складают жанчыны, а средний узрост хатних специалистов досягает 40 годов. Профилактичная акция по попереджению аварий с уделом пешеходов и велосипедистов проходит у Минску по 8 кастрычника. Особливая увага на правила выкористания сродков персональной мобильности, рассказал начальник отдела агитации и пропаганды Державтоинспекции Минска Артем Няхай.
3: Напоминаем, перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Обращаем внимание, что водителям средства персональной мобильности запрещается перевозить пассажиров, а также не достигнув 14-летнего возраста, управлять средством персональной мобильности в нежилых зон без сопровождения совершеннолетних лиц. Родителям необходимо напомнить юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и правила использования велосипедов и средств персональной мобильности.
1: Зараз плюс 14. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. Переважно без опадков. Раница и удень у особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 8-12, удень 13-19. В областных центрах завтра удень чекается. У Витебску 16-18, у Гродні, Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, у Бресте 20-22. У столицы у нас плюс 9-11, удень 16-18, без істотних опадков.
4: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю. Каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак, гэта значыць, што ў бліжэйшыя хвіліны мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Якая абстаноўка зараз? Якія змяненні чакаюцца альбо адбываюцца на вулічна-дарожнай сетцы горада Мінска? І аб чым павінны ведаць кожны, аб гэтым не толькі, у бліжэйшыя хвіліны ў студыі намеснік начальніка ўправлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Дзяніс Ліванович. Вітаю, Дзяніс Владзіміравіч.
2: Добры дзень.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі да нас. І адразу пытаюся, з якімі навідамі? Што ж такога вы на гэты час, на гэты раз вырабілі, ажыццявілі, што павінны ведаць усе аўтааматары?
2: Ну, начну, наверное, с наших профилактических акций, да. В первую очередь у нас с сегодняшнего дня по 9 октября будет проходить комплекс профилактических мероприятий, которые будут в основном направлены на пресечение совершения нарушений ПДД со стороны категории таких перевозчиков, пассажиров, как водители автомобилей, такси. Ну и, в принципе, профилактика совершения ими дорожно-транспортных происшествий. Будем обращать внимание на основные направления их аварийно-опасных тонких нарушений правил дорожного движения, такие как проезды на запрещающий сигнал светофора, содержание транспортных средств в технически исправном состоянии. Ну и один из самых важных – это все-таки перевозка пассажиров, нарушение правил, которые они совершают. Это как и пристегивание пассажиров в части касаемо будет ответственности привлекаться и водителей транспортных средств, и пассажиры. Ну и в том числе перевозка детей. Хотелось бы напомнить, что хотя и согласно правил дорожного движения разрешено провозить детей без специальных удерживающих устройств, но тем не менее, с учетом той категории ДТП, которая происходит у нас в городе Минске, и согласно анализа, мы видим, что в тех случаях, когда они все-таки перевозились в удерживающих устройствах, тяжесть последствий, телесных повреждений, да и в принципе вероятность их возникновения при отсутствии удерживающих устройств, она кратно возрастает. Хотелось бы нацелить родителей, в первую очередь, чтобы они при перевозке пассажиров, детей своих в автомобили и такси просили специально удерживающего устройства у водителей. Будь то кресло по росту, весу ребенка, ну, либо бустеры, которые также помогают удерживать ребенка в тех или иных случаях при его росте, весе соответствующем и специальным сноровке пристегивания. Ну, и хотелось бы отметить, что помимо такси мы будем работать и с самокатчиками, с электросамокатами, гироскутерами, сегвеями и все, что подходит под средства персональной мобильности в соответствии с правилами дорожного движения и с велосипедистами. У нас комплекс этот профилактических мероприятий будет продолжаться вплоть до 8 числа. Мы будем выставляться как на перекрестках, так и на пешеходных переходах аварийно-опасных, ну и на аварийно-опасных участках улиц, в том числе вблизи учреждений образования в некоторых ситуациях. Будем профилактировать совершение правонарушений и ДТП, рассказывать, что в первую очередь надо спешиваться при пересечении проезжей части, за исключением тех случаев, когда можно не спешиваться, а это только в тех случаях, когда регулируемый пешеходный переход, есть велосветофор, либо велотабличка специальная. Ну и хотелось бы напомнить всем, что все-таки основными виновниками ДТП в части наездов на самокатчиков, пользователей средств персональной мобильности, либо велосипедистов, на сегодняшний день являются все-таки сами же пользователи велосипедов, либо средств персональной мобильности. Ввиду того, что игнорируют вот эту норму, которая введена с 1 сентября прошлого года в части спешивания.
1: Ну, вы ведаете, Денис Владимирович, все ж таки, який стресс для наших поважанных водителей? А тут еще и закрытие некоторых участков уличной дорожной сетки. А тут еще и изменение схемы организации дорожного руху. Вось, а в чем мы, махчима, повинны были б, на гэтый час попередить альбо нагадать, где треба быть надзвычай осторожными и куды не ехать? Вось, для меня открытие было давновато, не ездила по Якуба Колоса. Оказывается, там так само все серьезно.
2: Да, на протяжении уже не одной недели проводятся работы по реконструкции и замене сетей коммуникаций инженерных. В районе улиц Кульман-Дорошевича по улице Якуба Колоса действует полное ограничение проезда транспортных средств за исключением трамваев по своему обособленному полотну. Хотелось бы отметить, что, естественно, перераспределился транспорт.

0: большей степени эта нагрузка легла на проспект Независимости в районе площади Кубоколоса, на улицы такие объездные, как Куйбышева, Богдановича. Хотел бы попросить водителей учитывать эту информацию и все-таки выбирать более такие спокойные улично-дорожные магистрали, которые позволят в более спокойном и размеренном режиме проехать, минуя центральную часть города. Ну и у нас продолжаются и на других участках улиц ремонтные работы, в том числе дорожно-строительная, по развитию уличной дорожной сети. Это и Старовилинский тракт на участке от улицы Орловской до улицы Нововилинской. Это и Долгиновский тракт на участке вплоть от РНПЦ психического здоровья до переулка Щедрина. Ну и в том числе иные улицы. Улица Вязанская с переулком, с улицей Масюковщина, с переулком Колесникова продолжаются работы по строительству. Сейчас активно ведутся дорожно-строительные работы уже по самой улице Тимирязева от улицы Мястровской до улицы Княгинской, ввиду чего там ограничено движение вплоть до одной полосы. Связано это все с тем, что к концу года будет уже предполагается открытие путепровода, соединяющего улицу Колесникова и улицу Ратомская на улице Тимирязева. Ну и, соответственно, приток интенсивности движения будет где-то распределяться и по улице Тимирязева. Поэтому ведутся работы по ее совершенствованию. Ну и хотелось бы еще отметить, что в нашем телеграм-канале много есть информация о проведении работ, поэтому оперативно можно с ними там ознакомиться.
1: А, ну, вы на конт организации дорожных рух, некие вы изменения в ближайшей перспективе еще будут?
0: На сегодняшний день ведутся работы по Минской кольцевой автомобильной дороге на участке от Кижеватого внешнего кольца до улицы Свислочской, где наносится дорожная разметка, устанавливаются соответствующие дорожные знаки, ограничивающие движение грузовиков по второй и третьей полосе. Это две крайние левые полосы. Ну и соответствующие работы ведутся по внешнему кольцу МКАД на участке от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Связано это с реализацией концепции города Минска по поэтапному ограничению и управлению как передвижением тихоходной техники, это спецтехника, трактора и иные, так и грузовых транспортных средств. В тех местах, где есть альтернатива передвижения, в том числе вне пределов города Минска, ну и на внутренней городской сети. Хотелось бы также отметить, что проводятся работы по изменению организации дорожного движения на переулке Велосипедном, на участке от проспекта Партизанского до улицы Тростенецкой. Сегодня в ночь будут проводиться работы по изменению организации дорожного движения. В основном это реструктуризация самой площади самого переулка, дабы больше места отдать на парковку и организовать одностороннее движение по направлению от Партизанского проспекта до улицы Тростенецкой. Это позволит нам как ослабить движение в принципе на перекрестке Партизанского проспекта, переулка Велосипедного и улицы Рабочей, позволит с улицы Рабочей больше выпустить транспорта, в особенности в пиковое время, ввиду того, что этот территория этого тракторозаводского микрорайона ограничена как железной дорогой, так и водной гладью, а в основные выезды это переулок Рабочий, улица Нахимова, поэтому осуществляем, улучшаем движение, жилье там возрастает, количество пользователей, работников в этом квартале увеличивается, но встречный разъезд по переулку Велосипедному всегда был осложнен. Поэтому изучили, проанализировали и приняли решение, что даже когда на ремонт теплосетей закрывался этот участок дороги, никаких сложностей и трудностей у граждан это не вызывало. Есть альтернативные маршруты проезда.
1: А что на конт все же таки некоторых участков уличной дорожной сетки, которые означаются, ну, как место концентрации дорожно-транспортных здарений с потерпелыми? Вы бачили мы информацию недалеко, как, сдается, сегодня нам это огучивали, что будут так само вводиться пэвные изменения для того, как минимизовать эти наступства.
0: Да, у нас по результатам проведения заседания комиссии по безопасности дорожного движения при Мингорсполкоме, которое состоялось 2 октября, принято решение о дальнейшем совершенствовании организации дорожного движения в городе Минске, ну и в том числе такие точечные мероприятия, как в местах концентрации ДТП. Это Филимонова, 33, пешеходный переход, на котором за последние 3 года 4 человека получили ранения. Ми будемо реалізовувати там світофорний об'єкт, реалізовувати світофорне регулювання. Ну і пересечення вулиці Академічної і переулка Козлова з вулиці Містолетова. На цьому участку за останні 3 роки 16 ДТП произошло. Будемо теж організовувати світофорне регулювання. Ну і в тому числі такі точні мероприятия, як реалізація діагональних пішохідних переходів, по аналогії, як це зроблено на перекрестці Нёманская-Лицкая, в тих містах, де ми відключили конфлікт транспортних средств пішоходів ввиду наличия аварійності, і там реалізовані пішохідні фази. І вже постепенно, з учетом того, що люди привикли к этой пішохідній фазі, починають пользуватися благами таких от варіантів, да, світофорного регулювання і переходити не по Г-образній траєкторії, а вже по діагоналі. Ми будемо узаконювати этот метод движения и способ передвижения пешеходов путем нанесения диагональных пешеходных переходов. Это будет и пересечение улицы Ложинской с Городецкой, это перекресток Платонова-Бровки, первый переулок Кольцова с улицей Кольцова, ну и на улице Толбухинова с Кидышко пересечение.
1: Ну, глядаючи на гадзіннік, я розумію, що треба хіба тільки попросити вас щось пожадати нашим слухачам або зробити яке підгульнення сьогоднішньої розмови.
0: Хотелось бы пожелать быть добросовестными, корректными ко всем участникам дорожного движения. Если вы пешеход, соблюдать правила дорожного движения. Если вы водитель, руководствоваться тем, что вы тоже иногда бываете пешеходом, соблюдать правила дорожного движения и добросовестно относиться ко всем категориям участников движения. Ну и пожелать всем счастливой дороги и пути.
1: Дякую за розмову. Нагадаємо, сьогоднішній спікер, намісник начальника управління Державтоінспекції Мінська Дяніс Ліванович. Я ж Данута Антілєвська. Розвітуюся з самими лепшими пожаданнями.
2: Час без спіки. Радіо Столиця. Слухай, любимая.

Отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин. Это радио столица. Сегодня вельми важное свято. Сусветный день наставника. Передаю привитание своей родной школе. Усім наставникам, вучням Любчане. Я с вами. Любчанская средняя школа. Самая лепшая. Коли вы слухаете, напишите у наш драйв-чат. Поделитесь, есть тут земляки, ти няма. Напишите у суполку нашу. Ее знайти можно, коли увести у пошуку телеграма «Радио Столица», долучиться потребно. Ну и все ваши комментарии я огучу. Сярод вас есть сябры, наставники, наставницы, может, навод в учни. Напишите, мы будем рады. Усім ведаю, что две выпускницы моей родной школы зараз докладно меня слухают. Даша, Викуша, привитание вам. Моцно вас люблю, памятаю, мы одна семья, рокеры, яднаемся, ну и сябры отзначаем сусветный день наставника. И вось покуль это все вам рассказывал, узгадал свою наставницу литературы. Я вельми любил литературу, особливо белорусскую, и она была таким человеком, якая николи не повышала голос. Просто глядела на тебе так, что ты сам починал разуметь, лепш уже узять и яку той у тым вершику узять и прочитать. И ведаете, что я читал и читаю до этого часу. До речи, сябры, сусветная статистика кажа, что без наставника у миллионы детей не смогли б отримать свою адукацию. Сегодня у свете не хапая, только уявите, каля 50 миллионов наставников, особливо у Африцы и Азии. Это значит, что миллионы детей не мают доступу до якостной адукации. И это сусветная проблема. А еще наставники – это люди, которые часто работают свыше нормы. Они проверяют шитки у вечера, рыхтуются до уроков у выходные и часто забывают про себе. Тому сегодня добрый день, как сказать им дякую. Навод, коли вы уже давно скончили школу, навод, коли вы ее не вельми любили, напишите, сябры, який наставник застался в вашем сердце. Рассказывайте, все цікаво, все огучим, рухаемся.

0: Реклама на радио столица.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Российская инвестиционная структура Банк ПСБ зацікавлена ва ўмацаванні ўзаемадзеяння з Беларусію. Аб гэтым заявіў старшыня фінансавай установы Пётр Фрадкоў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Мінску. Сярод перспектыўных напрамкаў супрацоўніцтва з прамысловымі прадпрыемствамі, развіццё сферы лізінгавых паслуг.
2: Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. И мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
1: Мужчыну з беспілотнікам затрымалі ў Астравецкім раёне, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Адзначаецца, што парушальнік знаходзіўся ў лясным масіве, пры сабе ў яго быў дрон і камплектуючыя. Акрамя таго, па месцы жыхарства знойдзены метэазонды і радыёстанцыі. Прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы. Адносна затрыманага распачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф у меры да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Аўтамабільнае паліва з серады падаражэе на 1 капейку, паведамляе Белта са спасылкай на прадпрыемства «Белнафтахім». Так, літр 92-го бензіну будзе каштаваць 2 рублі 62 копейкі, 95-го і дызельнага паліва 2 рублі 72 копейкі, 98-го 2 рублі 94 копейкі.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, это Радио Столица, и сегодня у нас сусветный день наставника, мы вертаемся, как другий урок, с новыми ведами и, конечно, тем же натхнением, с вами я, ваш капитан Андрей Крупич, наш гукорежиссер, выдатница Оксана Хоменко, ну и треки, какие гучать лепше, коли вы вспоминаете своих наставников. У другой эфирной године разом с вами мы почуем Rainbow, Fame and Fire, Мерлина Мэнсона, Enjoy, Тину Тернер нават и нават магутных Avantasia и Майкла Киски. Крыху расскажу вам про гэты гурт. Вельми цікавы немецкий музычный проект. Грают свою музыку в жанре Power Metal и створил Тобиас Замет. Яны увесь час записывают концептуальные альбомы, и удел у их прымают множество вокалистов из музычных гуртов. Вось зараз и будет той самый Майкл Киске у треку The Morlands at Twilight. Починаемся, бры, погнали!

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольно подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
4: 18.33, радио «Столица». Сегодня у нас сусветный день наставника. И зараз вы доведаетесь то, я чего не расскажу нам. Это самый опытный наставник. Расскажу вам про это свято. Сусветный день наставника отмечается 5 кастрычника с 94 года. И он был заснованы по инициативе ЮНЕСКО, каб отзначить важность працы педагогов и нагадать про их правы и обовязки. Дата 5 кастрычника была абрана не выпадкова. Менавіта ў гэты дзень у 1966 годзе быў падпісаны дакумент аб статусе настаўнікаў, які вызначыў іх правы і умовы працы. Гэта быў важны крок для абароны педагогаў ва ўсім свеце. Сёння ў свеце не хапае каля 50 мільёнаў настаўнікаў, асабліва вострая праблема ў краінах Афрыкі і Азіі. Гэта значыць, што мільёны дзяцей не маюць, на жаль, доступу да якаснай адукацыі, і гэта сусветная праблема. Настаўнікі часта працуюць звыш нормы, гэта не проста праца, гэта місія. Яны ж фарміруюць будучыню, вучаць не толькі чытаць і пісаць, але і думаць, аналізаваць і, канешне, рабіць выбар. Без настаўнікаў не было б ні ўрачоў, ні інжынераў, ні музыкантаў. Нават рок-зоркі не сталі б тымі, кім яны ёсць, калі б не іх настаўнікі. У некаторых краінах настаўнікі атрымліваюць вельмі нізкую зарплату. Яны працуюць за ідэю прызвання, за любоў да дзяцей. І гэта сапраўдны подзвіг. Настаўнікі людзі, якія вучаць нас не баяцца памыляцца. Канешне, калі настаўнік добры. Яны кажуць, памылка гэта не канец, гэта пачатак. І гэта самы важны урок у жыцці. Свята адзначаецца ў многіх краінах па-рознаму. У некаторых дзяржаўнае свята, у іншых неафіцыйнае. Але сутнасць адна – падзякаваць наставникам за их працу. В этот день люди часто дарят кветки и поштовки. Але лепший подарунок – это слово подяки. Скажите своему наставнику «дякуй, что вы были» и «дякуй, что вы у меня верили». Наставник сябры – это не просто профессия. Коли вы памятаете своего, значит, он зарабил свою працу не сдарма. И коли можете сказать своему наставнику «дякуй», зарабите это нават праз гады. Нават коли это было не у школе, может, вашим наставником был ваш сябра, ваша жонка. Хто заўгодна, просто падзякуйце яму, ну і ёсць магчымасць просто павітацца і шчыра пагутарыць. Заставайцеся з намі, рухаемся.
3: Навігатар на радыё «Сталіца».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столиці 19 годин. Якою трагедією обернулася дитяча забава у Логойському районі і кільки мінчанці каштував дзвінок адміністраторового. Об гэтым у ближайшие хвилини у студії Євгенія Любіна. У Логойскім районі школьник травмировався під час спроби подпалить слайм. Об гэтым повідомили у міністерстві по надзвичайних ситуаціях. По даних дежурного врача, 10-годовий хлопчик був шпиталізований з термічними опеками голови 1, 2, 3 ступені. Окрім того, у дитяці діагностували інгаляційну травму 1 ступені. Дорожная авария со смертным заходом отбылась в Шумилинском районе. На трассе, якая излучая Витебск-Полоцк, мотоциклист пошел на обгон, однако не переконался в безпеце своего маневра. У вынику он сутыкнулся с легковым автомобилем и от отриманных травм помер на месте здарения. У Бешанковичах мужчина на чужой моторной луце месяц выкрадал маёмость рыбаков. Транспортный сродок зломысник без дозволу господара брал на час и каждый раз вертал на место, каб не быть выкрытым. Подчас рыбалок и прогулок на луце фигурант выкрал снасти, кресло и шклопластиковую лодку. Агульная сума шкоды склала больше за 6 тысяч рублей. Зломысника затримали. Два чоловіки загинули у выніку пожару в Оковыском районе. По даних правоохранников, подчас работ ратавальники знайшли тілі брату, які жили разом. Очаг узгарання знаходився у жилом покої на канапе. По словах сусідів, мужчини зловживали спиртними напоями. Обставини і причини здарення встановлюються. Пенсіонерка з Мінська стала ахвярою шуканцаў. У месенджеры жанчыне напісаў і лжэўчастковы інспектар міліцыі і папярэдзіў аб магчымых званках ад аферыстаў. Неўзабаве з ёй сапраўды звязаліся нібыта з пенсійнага фонду. Паведамілі аб пераразліку налічэнняў і папрасілі прадыктаваць код з СМС. Затым той жа псеўдаўчастковы заявіў, што мінчанка стала саўдзельніцай крымінальнай схемы і цяпер у яе кватэры правядуць вобыск, а ўсе наяўныя канфіскуюць, калі іх не задэклараваць. Пацярпелая спалохалася и отдала лжесупрацовнице банка каля 35 тысяч рублей. По факте проводится проверка.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю. Каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панеделак, гэта значыць, што ў бліжэйшыя хвіліны мы звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Якая абстаноўка зараз? Якія змяненні чакаюцца альбо адбываюцца на вулічна-дарожнай сетцы горада Мінска? І аб чым павінны ведаць кожны, аб гэтым не толькі, у бліжэйшыя хвіліны ў студыі намеснік начальніка управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Дзяніс Леванович. Вітаю, Дзяніс Владимирович.
2: Добрый день.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі да нас. І адразу пытаюся, з якімі навідамі? Што ж такога вы на гэты час, на гэты раз вырабілі, ажыццявілі, што павінны ведаць усе аўтааматары?
2: Ну, начну, наверное, с наших профилактических акций, да. В первую очередь у нас с сегодняшнего дня по 9 октября будет проходить комплекс профилактических мероприятий, которые будут в основном направлены на пресечение совершения нарушений ПДД со стороны категории таких перевозчиков, пассажиров, как водители автомобилей, такси. Ну и, в принципе, профилактика совершения ими дорожно-транспортных происшествий. Будем обращать внимание на основные направления их аварийно-опасных тонких нарушений правил дорожного движения, такие как проезды на запрещающий сигнал светофора, содержание транспортных средств в технически исправном состоянии. Ну и один из самых важных – это все-таки перевозка пассажиров, нарушение правил, которые они совершают. Это как и пристегивание пассажиров в части касаемо будет ответственности привлекаться и водители транспортных средств, и пассажиры. Ну и в том числе перевозка детей. Хотелось бы напомнить, что хотя и согласно правил дорожного движения разрешено провозить детей без специальных удерживающих устройств, но тем не менее, с учетом той категории ДТП, которая происходит у нас в городе Минске, и согласно анализам, мы видим, что в тех случаях, когда они все-таки перевозились в удерживающих устройствах, тяжесть последствий, телесных повреждений, да и в принципе вероятность их возникновения при отсутствии удерживающих устройств, она кратно возрастает. Хотелось бы нацелить родителей, в первую очередь, чтобы они при перевозке пассажиров, детей своих в автомобиле и такси просили специально удерживающего устройства у водителей. Будь то кресло по росту, весу ребенка, ну, либо бустеры, которые также помогают удерживать ребенка в тех или иных случаях при его росте, весе соответствующем и специальным сноровке пристегивания. Ну и хотелось бы отметить, что помимо такси мы будем работать и с самокатчиками, с электросамокатами, гироскутерами, сегвеями и все, что подходит под средства персональной мобильности в соответствии с правилами дорожного движения и с велосипедистами. У нас комплекс этот профилактических мероприятий будет продолжаться вплоть до 8 числа. Мы будем выставляться как на перекрестках, так и на пешеходных переходах аварийно-опасных, ну и на аварийно-опасных участках улиц, в том числе вблизи учреждений образования в некоторых ситуациях. Будем профилактировать совершение правонарушений и ДТП, рассказывать, что в первую очередь надо спешиваться при пересечении проезжей части, за исключением тех случаев, когда можно не спешиваться, а это только в тех случаях, когда регулируемый пешеходный переход, есть велосветофор, либо велотабличка специальная. Ну и хотелось бы напомнить всем, что все-таки основными виновниками ДТП в части наездов на самокатчиков, пользователей средств персональной мобильности, либо велосипедистов на сегодняшний день являются все-таки сами же пользователи велосипедов, либо средств персональной мобильности. Ввиду того, что игнорируют вот эту норму, которая введена с 1 сентября прошлого года в части спешивания.
1: Ну, вы ведаете, Денис Владимирович, все ж таки, який стресс для наших поважанных водителей? А тут еще и закрытие некоторых участков уличной дорожной сетки. А тут еще и изменение схемы организации дорожного руху. Вось, а в чем мы, махчима, повинны были б, на гэтый час попередить альбо нагадать, где треба быть надзвычай осторожными и куды не ехать? Вось, для меня открытие было давновато, не ездила по Якуба Колоса. Оказывается, там так само все серьезно.
2: Да, на протяжении уже не одной недели проводятся работы по реконструкции и замене сетей коммуникаций инженерных. В районе улиц Кульман-Дорошевича по улице Якуба Колоса действует полное ограничение проезда транспортных средств за исключением трамваев. по своему обособленному полотну. Хотелось бы отметить, что, естественно, перераспределился транспорт. В большей степени эта нагрузка легла на проспект Независимости в районе площади Куба-Колоса, на улицы такие объездные, как Куйбышева, Богдановича. Хотел бы попросить водителей учитывать эту информацию и все-таки выбирать более такие спокойные улично-дорожные магистрали, которые позволят в более спокойном и размеренном режиме проехать, минуя центральную часть города. Ну и у нас продолжаются и на других участках улиц ремонтные работы, в том числе дорожно-строительная, по развитию улично-дорожной сети. Это и Старовилинский тракт на участке от улицы Орловской до улицы Нововилинской. Это и Долгиновский тракт на участке вплоть от РНПЦ психического здоровья до переулка Щедрина. Ну и в том числе иные улицы. Улица Вязанская с переулком, с улицей Масюковщина, с переулком Колесникова продолжаются работы по строительству. Сейчас активно ведутся дорожно-строительные работы уже по самой улице Тимирязева от улицы Мястровской до улицы Княгинской, ввиду чего там ограничено движение вплоть до одной полосы. Связано это все с тем, что к концу года будет уже предполагается открытие путепровода, соединяющего улицу Колесникова и улицу Ратомская на улице Тимирязева. Ну и, соответственно, приток интенсивности движения будет где-то распределяться и по улице Тимирязева. Поэтому ведутся работы по ее совершенствованию. Ну и хотелось бы еще отметить, что в нашем телеграм-канале много есть информация о проведении работ, поэтому оперативно можно с ними там ознакомиться.
1: А, ну, вы на конт организации дорожных рухников, если изменения в ближайшей перспективе еще будут?
2: На сегодняшний день ведутся работы по Минской кольцевой автомобильной дороге на участке от Кижеватого внешнего кольца до улицы Свислочской, где наносится дорожная разметка, устанавливаются соответствующие дорожные знаки, ограничивающие движение грузовиков по второй и третьей полосе. Это две крайние левые полосы. Ну и соответствующие работы ведутся по внешнему кольцу МКАД на участке от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Связано это с реализацией концепции города Минска по поэтапному ограничению и управлению как передвижением тихоходной техники, это спецтехника, трактора и иные, так и грузовых транспортных средств. В тех местах, где есть альтернатива передвижения, в том числе вне пределов города Минска, ну и на внутренней городской сети. Хотелось бы также отметить, что проводятся работы по изменению организации дорожного движения на переулке Велосипедном, на участке от проспекта Партизанского до улицы Тростенецкой. Сегодня в ночь будут проводиться работы по изменению организации дорожного движения. В основном это реструктуризация самой площади самого переулка, дабы больше места отдать на парковку и организовать одностороннее движение по направлению от Партизанского проспекта до улицы Тростенецкой. Это позволит нам как ослабить движение в принципе на перекрестке Партизанского проспекта, переулка Велосипедного и улицы Рабочей, позволит с улицы Рабочей больше выпустить транспорта, в особенности в пиковое время, ввиду того, что этот территория этого тракторозаводского микрорайона ограничена как железной дорогой, так и водной гладью, а в основные выезды это переулок Рабочий, улица Нахимова, поэтому осуществляем, улучшаем движение, жилье там возрастает, количество пользователей, работников в этом квартале увеличивается, но встречный разъезд по переулку Велосипедному всегда был осложнен. Поэтому изучили, проанализировали и приняли решение, что даже когда на ремонт теплосетей закрывался этот участок дороги, никаких сложностей и трудностей у граждан это не вызывало. Есть альтернативные маршруты проезда.
1: А что на конт все-таки некоторых участков улицы дорожной сетки, которые означаются, ну, как место концентрации дорожно-транспортных здоровья с потерпелыми? Бачили мы информацию недалеко, как, сдается, сегодня нам это огучивали, что будут так само вводиться пылные изменения для того, как минимизовать эти наступства.
2: Да, у нас по результатам проведения заседания комиссии по безопасности дорожного движения при Мингорсполкоме, которая состоялась 2 октября, принято решение о дальнейшем совершенствовании организации дорожного движения в городе Минске, ну и в том числе такие точечные мероприятия, как в местах концентрации ДТП. Это Филимонова, 33, пешеходный переход, на котором за последние 3 года 4 человека получили ранения. Мы будем реализовывать там светофорный объект, реализовывать светофорное регулирование. Ну и пересечение улицы Академической и переулка Козлова с улицы Мистолетова. На этом участке за последние 3 года 16 ДТП произошло. Будем тоже организовывать светофорное регулирование. Ну и в том числе такие точечные мероприятия, как реализация диагональных пешеходных переходов, по аналогии, как это сделано на перекрестке Неманская-Лицкая, в тех местах, где мы отключили конфликт транспортных средств и пешеходов ввиду наличия аварийности, и там реализованы пешеходные фазы. И уже постепенно, с учетом того, что люди привыкли к этой пешеходной фазе, начинают пользоваться благами таких вот вариантов, да, светофорного регулирования и переходить не по Г-образной траектории, а уже по диагонали. Мы будем узаконивать этот метод движения и способ передвижения пешеходов путем нанесения диагональных пешеходных переходов. Это будет и пересечение улицы Ложинской с Городецкой, это перекресток Платонова-Бровки, первый переулок Кольцова с улицей Кольцова, ну и на улице Толбухинова с Кидышко пересечение.
1: Поглядаючи на гадзіннік, я розумію, що треба хіба тільки попросити вас щось пожадати нашим слухачам, або зробити якесь подгульнення сьогоднішньої розмови.
2: Хотелось бы пожелать быть добросовестными, корректными ко всем участникам дорожного движения. Если вы пешеход, соблюдать правила дорожного движения. Если вы водитель, так руководствоваться тем, что вы тоже иногда бываете пешеходом, соблюдать правила дорожного движения и добросовестно относиться ко всем категориям участников движения. Ну и пожелать всем щасливої дороги.
1: Дякую за розмову. Нагадаємо, сьогоднішній спікер – намісник начальника управління Держшоти інспекції Мінська Дяніс Ліванович. Я ж Данута Антілєвська. Розвітуюся з самими лепшими пожаданнями.
0: Час безпіки.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да початку 1992 года официальная дискография гурта «Чайф» наличивая 5 альбомов. А кроме этого, існує еще альбом 1986-го «Суботним вечером в Свердловске», записанный с музыкантами «Наутилус Помпилиус» и магнит-альбом 1988 года «Лучший город Европы». И он записанный на двух доброчинных концертах и до гэту існує выключно на магнитофонной стужце. При всей повазе до творчества гурта «Чайф» улучшение этих альбомов вымушало ожидать лепшего. Лепшее отбылось в 1992 году под час запису «Дети гор» и шмат, учим дякуючи здобытю группой профессийного административно-директорского корпуса. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. На гэтым тыдні легенды Свердловскага рок-клуба адзначылі 41-й дзень раджэння гурта. Запісваць альбом вырашана было ў Москве на знакамітай у той час студыі SNC Records. Саунд-прадюсерам альбома, ці, як кажуць самі музыканты, прадюсерам не уральскай канцэпцыі гуку стаў Сергей Галанін. У студыі выкупілі 100 працоўных гадзін, за якія трэба было не толькі ўсё запісаць, але і звесці. На больш грошай не мелася. Для эканоміі без таго бедных сродкаў музыканты пасяліліся ў Москве ў дзіўным месцы пад кодавай назвай «Гатэль у Казарана».

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.бай.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: По данных Белгидромета, 6 кастрычника у Беларуси чекается воблачное с прояснениями надворье, переважно без опадков. Раницей и днем у особных районах порывистый ветер. Ночная температура поветра плюс 8-12, у день плюс 13-19. У областных центрах у авторок чекается. У Витебску плюс 16-18, у Гродні, Могилеве и Гомеле 18-20, у Бресте 20-22. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 16-18, без істотных ападкаў.
1: Радио Столица.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Столица. Столица.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Техасский гурт Blacktop Mojo славится своим якостным роком с брудными гранжевыми рифами и могутным вокалом Мэтта Джеймса. У початку своей карьеры, каб досягнуть идеальной сгуртованности и не марновать час на дорогу до репетиционной кропки, усе удельники гурта съехались и некольки годов жили разом у одним невеликим арендованным доме у техасским местечку Палестин. Музыканты обсталявали базу прямо у своей гостиной, дзе праводзілі за гітарамі па 10 гадзін у дзень. Менавіта гэтая спартанская камуна і абсалютнае прысвячэнне музыцы дапамаглі ім запісаць выбуховы альбом «Burn the Ships», які вывеў незалежны гурт на вяршыні чартаў «Billboard». Слухаем іх магутны і душэўны трэк «Blacktop Mojo – Open Road».

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...